0: دوكسو سيو ثيوث من قدوس قدوس قدوس من جيل معلمنا ماري لوقا البشيرة التلميذ الطار بركات على جميعنا امين. الان يا سيدي تطلق عبدك بالسلام حسب قولك لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم مجدا لشعبك اسرائيل والمجد لله دائما.
1: Ты нужно купить Христос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты пекутина Ватос, ты п